0: 喜剧。第五张在第一张
1: 在吗？
0: 喝水。
1: 在吗？你们是第一
0: 名。龙三啊。Да, я сама даже ты дура, ты в комбо.
1: Ха, печен, да. Я как в шпит малый, как чеф там уж не ерме в ми.
0: Печен, да. Ты имеешь домино, мне, домино.
1: Не.
0: Домино, мне.
1: Мело, мело.